Чей кипок рок? Чей кипок рэк? Чей кипок рок? Ка-ти-пи-ти-пи-ти-пи-ти-пи-ти-пи-ти-пи-ти-пи-да. Спьяджа!